0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского Союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км/ч в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км/ч полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Утайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в Бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе «Железовце». В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал.
5: Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
4: мачете. Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4500 лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом. В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города. И вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
6: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
5: Да, вы справедливо это сказали. Праве тен свето знамый Франц Шуберт.
4: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
6: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
5: Справня ще назначила су две етапи Шуберта
4: железовце. Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
2: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
5: Шуберт был тоже молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был...
4: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
5: О, рок!
4: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
6: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
5: Представьте себе, насколько очень близко термальное купалиско.
4: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
6: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
5: Каждый год, откуда музей действительно начал жить...
4: С самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
2: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
4: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
2: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Кубанские железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Были мы порядочно горды на обе двух Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле «Сахер» я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: А если бы это была правда, что я сохранил этот рецепт?
2: Подлинный рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовиц.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовцы, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья.
1: Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского Союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Тайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в Бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе Железовце. В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний, времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
5: «Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
4: мать». Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4,5 тысячи лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом. В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города. И вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
6: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
5: Вы
4: все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему двух дочерей и сына – Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
6: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало XIX века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
5: Справня ще назначила. Су две этапи Шуберта железовце.
4: Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
2: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
5: Шуберт был тоже молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был...
4: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
5: О, рок!
4: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце XIX века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
6: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
5: Представьте себе, насколько очень близко термальное купалиско.
4: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
6: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
5: Каждый рок, откры музеем наузай вельми зачало жить,
4: а на самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
2: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
4: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
2: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на обе двух Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Подлинный
2: рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовец.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовцы, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Тайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сечикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе Железовце. В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний, времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал:
5: «Эй-ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут
4: мать». Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4,5 тысячи лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом.
5: В
4: детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города, и вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
3: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
4: Вы все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему 2 дочерей и сына – Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы. Голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
3: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
5: Справня назначила судве этапы Шуберта
4: «Железовце». Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в «Железовцах». Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
3: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
5: Шуберт был тоже молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был...
4: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В «Железовцах» влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
5: О, рок! Ай, несколько месяцев умирает Франц Шуберт.
4: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».
3: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
5: Представьте себе, на Кокосу очень близко термальная купалиска.
4: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
3: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали и концерты.
5: Каждый год, откуда музей наозай вельми начал жить,
4: она с самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
3: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
4: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
3: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на оби двох Францов. Франц Шуберт, как я вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека, Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Подлинный
2: рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовиц.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья.
1: Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: По словам премьер-министра Роберта Фицо, видение Словакии 2040 – это надпартийный документ. Никто политически не вмешивался в его создание экспертами Словацкой академии наук. Он призвал другие политические партии поддержать его. Фицо объявил, что вскоре включит документ в повестку заседания Кабинета министров. Президент Петер Пеллегрини считает, что документ «Видение Словакии 2040» найдет отклик у всего политического спектра. Однако он сожалеет, что на национальном форуме, организованном в поддержку этой концепции, присутствовало не так много политических деятелей. Концепция видения Словакии 2040 была разработана в результате сотрудничества более 350 экспертов с учетом более чем 2300 комментариев. По словам Либора Возара из университета имени Константина Философа в Нитре, международные эксперты положительно оценивают программу видения Словакии 2040. Ими высоко ценится ее основная цель, а именно улучшение качества жизни граждан. Словакия получила поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября. В письме, адресованном президенту Словацкой Республики Петру Пеллегрини, он напомнил о значении 1 сентября и посвятил свои первые слова гражданам Словацкой Республики. «Вместе с моими соотечественниками, американцами, я желаю вам и народу Словакии радостного Дня Конституции 1 сентября», говорится в письме Трампа. На выездном заседании в Нитре правительство согласилось подписать конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Конвенция учреждает независимый орган, который будет принимать решения по претензиям о компенсации ущерба, причиненного российским вторжением на Украину. МИД Словакии напомнил, что конвенция о комиссии по претензиям была принята 16 декабря 2025 года на дипломатической конференции в Гааге, которая проходила под эгидой Совета Европы. Мандат комиссии будет включать оценку претензий, в том числе изучение доказательств и масштабов ущерба в каждом конкретном случае. Словакия подаст иск против Европейской комиссии в суд Европейского Союза за утверждение регламента о дерегулировании новых генетически модифицированных организмов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду 2 сентября. Министр обороны Румынии Раду Мирута поблагодарил Словакию и своего коллегу по ведомству Роберта Калиняка за отправку в Румынию радаров и военных. Словацкое правительство одобрило этот шаг на прошлой неделе в рамках операции «Восточный страж», направленной на усиление защиты воздушного пространства стран-членов НАТО на востоке страны. Мирута поблагодарил Калиняка во время неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском городе Уиклоу. Об этом сообщает агентство ТАСР со ссылкой на сообщение агентства Агерпресс. На этой неделе Словакия принимает экспертов из нескольких стран, которые в рамках Международной школы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ изучают опыт вывода из эксплуатации ядерных объектов. Практическая часть двухнедельной программы проходит в Трнаве и на ядерных объектах компании «Явис», основная задача которой – вывод из эксплуатации ядерных объектов, обращение с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. В Словакию приехали эксперты из Китая, Японии, Франции, Чехии, Великобритании, Египта, Испании, Казахстана, Украины и Индонезии. Цель школы – развитие их теоретических и практических знаний, а также обмен опытом между специалистами из разных стран.
0: Тема дня.
2: Правила передвижения по словацким дорогам и тротуарам претерпели самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они затрагивают водителей, пешеходов и пользователей самокатов. Наказания для водителей, неоднократно нарушающих правила дорожного движения, стали более строгими, а штрафы для дорожных пиратов будут выше. Любой, кто превысит разрешенную скорость в населенном пункте более чем на 50 км в час, будет оштрафован на 500 евро. Однако штраф может достигать и 1300 евро. Изменения вступили в силу с 1 сентября. Электросамокаты со скоростью более 25 км в час полностью запрещены. Все остальные, движущиеся с меньшей скоростью, теперь могут передвигаться только по проезжей части. В противном случае владельцам грозит штраф. Мы приняли эти меры для защиты пешеходов, для которых и предназначен тротуар. А водители самокатов должны использовать другие коммуникации, чтобы не подвергать опасности пешеходов, заявил министр внутренних дел Матуш Утайшток. Электросамокаты смогут передвигаться по тротуару только при наличии соответствующего дорожного знака, пояснил Ростислав Палакович, вице-президент полицейского корпуса Словацкой Республики. Пешеходы также будут нести большую ответственность и сталкиваться с ограничениями, например, при переходе пешеходного перехода. По новым правилам им запрещено пользоваться мобильными телефонами, а громкое прослушивание музыки в наушниках также будет караться штрафом. Многие пешеходы погибли из-за того, что не смотрели вперед при переходе дороги, смотрели в свои мобильные телефоны, даже не слышали звонка трамвая, и, к сожалению, все закончилось трагически, пояснил ужесточение правил аналитик дорожного движения Йозеф Драговский. Расширился и перечень правонарушений, за которые будет предусмотрена объективная ответственность. По новым правилам она распространяется на такие правонарушения, как несоблюдение безопасной дистанции до транспортного средства, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и движение во встречном направлении. Как пояснил адвокат Филипп Шелак, владелец транспортного средства, то есть лицо, вписанное в свидетельство о регистрации, обязан оплатить этот штраф. Водители, неоднократно нарушающие правила дорожного движения, будут сталкиваться с более строгими наказаниями, чем раньше. Если водитель трижды за последние 12 месяцев серьезно нарушает правила дорожного движения, ему или ей придется пройти реабилитационную программу с участием психолога, специализирующегося на дорожном движении, пояснил адвокат Андрей Солар. Кроме того, ему придется пройти дополнительный курс обучения вождению, сдать экзамен в госавтоинспекции. За четвертое нарушение такой водитель лишится водительских прав.
0: Радио Словакия International.
3: Уважаемые друзья, здравствуйте. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в путешествие по Словакии. Надеемся, что предстоящий сюжет, он непосредственно связан с Францем Шубертом, основоположником романтизма, одним из самых любимых, почитаемых и часто исполняемых композиторов XIX века, заинтересует не только любителей классической музыки, но и тех, кто любит неизвестные или малоизвестные истории, связанные с жизнью великих деятелей культуры. Предполагаем, что мало кто знает, впрочем, мало где пишут о том, что Шуберт провел несколько месяцев в городке Железовце, который находится на юге Словакии. Мы также предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Наверное, многие наши слушатели знают об одном из самых известных кондитерских изысков, у которого длинная история. А может быть, кто-то во время путешествий попробовал или даже потом сам испек знаменитый венский захер-торт. Представьте себе, что это лакомство тоже самым непосредственным образом связано с городком Железовце. Две удивительные истории нам расскажет житель этого города, коллекционер, куратор, организатор музыкальных фестивалей и концертов, патриот-железовец, директор музея господин Павел Полка. Друзья, мы надеемся, что тема нашей сегодняшней передачи вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца выпуска. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
3: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас в небольшой старинный словацкий город Железовце. Территория, на которой он находится, была заселена еще в бронзовом веке. Впервые город упоминается в 1274 году. Он дал название археологической группе «Железовце». В этом городе в первой половине XIX века находилась резиденция графа Йоганна Карла Эстерхази. Сюда летом 1818 и потом в 1824 году из Вены приезжал молодой композитор Франц Шуберт. Он преподавал музыку дочерям графа Марии и Каролине. До наших дней сохранился дом Шуберта, или, как его называют, Совиный замок, в котором он провел несколько месяцев. Теперь там находится музей. После интересной экскурсии я записала интервью с его основателем, господином Павлом Полком. Безусловно, создать такой краеведческий музей требует не только обширных знаний времени и финансовых средств. Главное, человек должен очень любить свой родной край.
4: Естественно, что любовь к родному краю зарождается еще в детстве. Вначале родители рассказывают нам о городе или деревне, в которой мы родились. Потом соответствующие знания мы получаем в школе. Так постепенно рождаются любовь и неподдельный интерес к малой родине, к месту, в котором родились, где прошли наше детство и юность. А что касается меня, то я еще мальчишкой с удовольствием гулял по городу. Позже стал знакомиться с историей региона. Одна интересная деталь. В школе на уроках мы узнали, что в Чехословакии дудинцы и железовцы – это города с самым теплым климатом. Конечно, дети на этот факт не обращали большое внимание. Но прошли годы, и вот однажды один из гостей из более северного чехословацкого региона с завистью мне сказал.
5: Эй, ха, ведь вы они не видите, какие теплые просторы тут.
4: Да вы не цените, как у вас здесь тепло, какой прекрасный климат, какая плодородная земля. Вы можете лакомиться местным виноградом, персиками, арбузами. Поэтому неудивительно, что люди здесь поселились очень-очень давно. Например, железовская культура – археологическая культура эпохи неолита. Она существовала здесь 4,5 тысячи лет до нашей эры. Наверное, многие слышали о железовской керамике, которая отличается богатым, разнообразным, ярко раскрашенным орнаментом. В детстве, когда мы с друзьями играли на полях, окружавших железовцев, я часто находил различные старинные обломки. Позже я понял, насколько наш край уникален. Ведь мало кто может похвастаться, что нашел черепок, которому несколько тысяч лет, или старинную монету. Оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда много-много лет назад у меня и зародилась идея, связанная с созданием краеведческого музея. Мне захотелось, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей. Лет 20 назад я решил, что когда у меня будет больше свободного времени, то я обязательно займусь созданием городского музея. Именно тогда я начал активно заниматься коллекционированием, сбором документов, связанных с историей города, и вскоре осознал тот факт, что наш городок – это настоящее чудо. Позже в своей книжке я подтвердил, что железовцы – подлинное сокровище, расположенное на территории Южной Словакии. К сожалению, об этом мало кто знает. Мне обидно, что мы пускаемся в дальние путешествия и не знаем, что уникальные города и населенные пункты находятся на расстоянии нескольких десятков или сотен километров от нашего дома. Я уверен, что мы должны более внимательно относиться к нашей истории.
3: Мы сейчас сидим перед окном в очаровательной комнате, небольшой комнате, обставленной старинными вещами. И представьте себе, почти 200 лет тому назад у этого окна сидел кто? Сам Франц Шуберт. Любовался из этого окна великолепной природой. С железовцами его связывало приятное время. Он здесь был учителем у девочек, графинь из рода Эстерхази. Именно здесь он сочинил много своих произведений. Конечно, я сейчас хочу спросить директора вот этого изумительного музея местного Железовского, как все здесь происходило.
5: Вы
4: все правильно обозначили в своем вопросе. Композитор Франц Шуберт жил в Вене. И это не так далеко от нашего города. Не более 250 километров. Граф Ян Карл Эстергази де Галанта владел не только местной усадьбой, но также и полями и лесами, окружавшими городок. Его супруга Розина тоже происходила из знатного рода. Родила ему 2 дочерей и сына, Марию, Каролину и Альберта. Когда дети подросли, то для обучения их музыке родители подыскали учителя. Это и был молодой Франц Шуберт. Граф-отец незадолго до этого в Железовцах построил свою роскошную усадьбу. Именно здесь знатная и богатая семья проводила лето. Сюда пригласили учителя Шуберта. Впервые он приехал в Железовцы в 1818 году. Тогда ему исполнился всего 21 год, и девочки-графини были совсем маленькими – 11 и 14 лет. Поэтому, не нарушая этикета, учитель мог жить в большом доме, где находилась графская семья. За 6 месяцев Шуберт и его талантливые ученицы достигли хороших успехов. Мы знаем, что у графини был контральто, у Марии сопрано. Шуберт писал композиции, рассчитанные именно на их голоса. Через 6 лет Шуберт приехал в Железовцы во второй раз. Девочки стали барышнями. Шуберт смотрел на них уже другими глазами. Граф-отец тогда принял решение построить небольшой дом, который находился вблизи усадьбы, и в нем поселили учителя-композитора. Именно через это окно, о котором мы только что говорили, в комнату проникали звуки с улицы, голоса местных жителей, их пение, свист, крик. Поэтому в песнях, которые Шуберт сочинял в то время, можно услышать элементы народной музыки. Мы гордимся, что в нашем городе этот великий композитор жил и создавал свои произведения.
3: Всегда ненаполненная любовь каким-то образом помогает поэтам, писателям, композиторам написать прекрасные произведения. И у Шуберта здесь была любовь прелестной девушки, которая была, как говорится, совершенно из другого круга людей. Они не могли, естественно, встречаться так, как это можно было бы в нормальной ситуации, в обычной ситуации. Кроме того, мы должны помнить о том, что это было начало 19 века, совершенно другие были правила поведения. Тем не менее, Шуберт здесь сочинил произведения, которые были связаны непосредственно с этим.
5: Справня, что назначила? Су две этапы Шуберта
4: Железовца. Можно говорить о двух этапах творчества Шуберта, связанных с нашим городом. В 1818 году он относился к своим ученицам как к детям. Тогда его привлекали прогулки по городу и окрестностям. Он с удовольствием посещал ближнюю деревню, но не из-за красивых девушек. Объяснение этому было простое. Местные жители там говорили по-немецки. В этой деревне он подружился с семьей Мельника. Композитор вспомнил, что немецкий поэт Мюллер написал замечательное стихотворение «Прекрасная мельничиха». Позже, через несколько месяцев уже в Вене, он сочинил музыку. Но можно предположить, что определенный толчок к написанию этого произведения был дан именно в Железовцах. Во второй приезд композитора к своим ученикам ситуация складывалась уже по-другому. Девушки повзрослели, а учитель музыки стал известным композитором. Однако уже начались проблемы, связанные со здоровьем. Может быть, именно этот факт как бы подстегивал его. Он очень интенсивно работал. Однако между молодыми людьми, Францем и Каролиной, как говорится, проскочила искра. Безусловно, Шуберт, учитывая ситуацию, не мог позволить себе как-то проявлять свои чувства.
3: Чтобы понять, что чувствовал тогда композитор, надо прочитать строки из его письма одному из друзей. «Я чувствую себя самым несчастным, самым жалким человеком на свете. Представь себе человека, самые блестящие надежды которого превратились в ничто, которому любовь и дружба не приносят ничего, кроме глубочайших страданий, у которого вдохновение, побуждающее к творчеству, грозит исчезнуть».
5: Шуберт был тоже молодый, нормальный человек, трошку, можно, менее шармантный, трошку был,
4: Шуберт был молодым, ему еще не было 30. Его очаровала Каролина, но этикет того времени не позволял мужчине дотронуться до руки или плеча женщины. Кроме того, нужно было помнить, что Каролина была графиней, а Шуберт простым учителем. Но он нашел своеобразный путь. В Железовцах влюбленный Шуберт написал несколько произведений для фортепиано в четыре руки. А как вы понимаете, во время исполнения таких пьес мужчина и женщина, сидящие рядом за роялем, волей-неволей дотрагиваются друг до друга, а на клавиатуре встречаются их руки. Нужно сказать и о том, что сочинение 103 под названием «Фантазия» посвящено Каролине Эстергази де Галанта. Шуберт сочинял очень быстро и легко, как Моцарт. Полный список его произведений насчитывает более 1000 номеров, а ведь прожил он всего 31 год. Сейчас мы находимся с вами в комнате, в которой жил и творил Шуберт, основатель музыкального романтизма, гений музыкальной сцены XIX века. На одной из стен висят портреты Шуберта и Бетховена. Эти композиторы, хотя и не были знакомы, практически в одно и то же время жили в Вене. Шуберт чрезвычайно высоко ценил творчество Бетховена, называл его богом, богом музыки. Он принял участие в церемонии его похорон. На торжественных похоронах Бетховена Шуберт шел рядом с гробом, неся в руках зажженный факел. Сохранилась легенда. Во время обряда он сказал своим друзьям, что чувствует близкую смерть, и попросил похоронить его рядом с Бетховеном.
5: О, рок!
4: Действительно, Франц Шуберт скончался через год и несколько месяцев. Его просьба была выполнена. Его похоронили вблизи Бетховена. Однако в конце 19 века Бетховена перезахоронили. Его прах покоится на центральном венском кладбище. Через несколько дней рядом уложили гроб с останками Шуберта. Через несколько недель после смерти Шуберта был установлен надгробный памятник. Надгробная надпись гласила: Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды.
6: Удивительное место, удивительные истории. И, конечно, я думаю, что у вас здесь гости собираются из многих уголков мира.
5: Представьте себе, на Кокосу очень близко термальное купалиска.
4: В определенном смысле слова нам повезло, ведь близко от нас находится курорт Дудинцы и термальный источник Подгайска. Туда в течение всего года приезжают туристы из многих стран мира. Я очень рад тому факту, что курортники также заботятся о душе и приезжают в наш город. За прошедшие годы в нашем музее мы встречали гостей из Африки, например, из Мозамбика. Было много японцев, китайцев, туристов из США, Австралии, а также латыши, литовцы, русские, украинцы. Можно бесконечно перечислять страны, подытожу. Мы встречали гостей со всех континентов.
6: На таком месте, когда не звучит музыка, это было бы просто грех. И я знаю, что вы некоторое время тому назад начали проводить фестивали, концерты.
5: Каждый рок, откры музеем на узай вельми зачало жить,
4: она с самого начала, то есть когда мы только открыли наш музей, и когда нам стали приезжать гости, в том числе и из-за рубежа, мы задумались над проведением музыкальных программ. Поэтому мы начали проводить весенние и осенние шубертиады.
3: Я позволю себе перебить собеседника, господина Павла Полка, и несколько слов посвятить термину «шубертиада». Шубертиада – это мероприятие, посвященное музыке Франца Шуберта. Сначала шубертиадами называли небольшие частные концерты, посвященные творчеству композитора. Сегодня этим термином определяют ряд концертов и фестивалей, связанных с творчеством Шуберта.
4: Эти музыкальные праздники мы проводим несколько лет. У нас уже побывали многие зарубежные исполнители. Безусловно, за такие выступления известных исполнителей приходится платить солидные гонорары. Но мне всегда удается уговорить своих именитых гостей. Я использую простое объяснение. Ведь вы будете выступать в историческом здании. Здесь когда-то жил, сочинял свои произведения великий Шуберт. Этот аргумент всегда вызывает улыбку, поэтому все наши переговоры для меня заканчиваются успешно. В концертном зале никогда не остается свободных кресел. А мы стараемся быть гостеприимными хозяевами. Перед концертом моя жена печет торт. Мы всегда угощаем публику лакомством, которое тоже непосредственно связано с нашим городом.
3: А сейчас, друзья, прозвучит музыка Франца Шуберта. Это одна из песен цикла «Прекрасная мельничиха». Молодой мельник-подмастерье скитается по свету в поисках любви без памяти. Кто ищет, тот всегда найдет. Устроившись на мельницу, он влюбляется в дочь хозяина ветряка. Жаль, что столь искреннее и первое чувство не нашло отклика в сердце красавицы. Ей милее смелый и отважный охотник. Это отравляет сердце юноши. Он отправляется в путь, и единственным другом становится ручей. Его светлые воды станут утешением романтического героя. Жизнь не кончилась, но сердце уже никогда не станет прежним.

0: принципе, Железовцы – это удивительное действительно место, потому что здесь практически в одно и то же время жили два Франца. Один Франц, о котором мы уже рассказывали, Франц Шуберт, а второй Франц – это Франц Сахер. И одно искусство, и другое искусство. Только один был музыкант, а другой был кондитер. Так что расскажите нам, пожалуйста, и об этой главе.
1: Веру сме порядне горди на обидвох Францов. Франц Шуберт, как он вспомнил.
2: Мы гордимся тем, что с нашим городом связаны эти два человека. Франц Шуберт, о котором я уже рассказал, а также Франц Сахер. Но нужно опять вернуться к семье графа Яна Карла Эстерхази. Он скончался в 1834 году. Его вдова через некоторое время после смерти супруга приняла решение вместе с детьми переехать в Железовцы. Им здесь очень нравилось. Но девушек, привыкших к венской кухне, не устраивало местное. В этом краю кухарки готовили пикантные жирные блюда. В результате в 1842 году в графскую усадьбу приехал молодой повар из Вены. Францу Захеру было всего 26 лет. К этому времени он уже был женат. В Железовцах у молодых супругов родился сын Эдуард. Это именно тот Эдуард Сахер, который, повзрослев и вернувшись в Вену, придумал рецепт всемирно известного торта, который и по сей день носит имя своего автора. Как вы догадались, это был Захер-торт. Скажу откровенно, когда в венском отеле Сахер я попробовал торт, то сравнение было в пользу нашего.
0: Рецепт сохранился оригинальный, передается из поколения в поколение, потому что вы говорили, что ваша супруга печет этот торт.
1: Подлинный
2: рецепт Захера – это тайна. Я не могу сказать вам, повторяет ли Железовский рецепт оригинальный, который много лет назад составил Эдуард Сахер. Самое главное, что наши кондитеры используют высококачественные продукты – и муку, и шоколад, и джем. Мне кажется, что венский торт достаточно сухой, а наш очень нежный и не очень сладкий.
0: А есть здесь специальное кафе, в котором подают исключительно это пирожное, этот торт?
2: Конечно, наше кафе расположено в центре города. После посещения музея гости обязательно отправляются в кафе. И еще такая важная деталь. Каждый кусок торта украшен буквой «С». Это подтверждает тот факт, что мы угощаем вас оригинальным Захер-тортом из Железовиц.
0: Вот на такой гурманской ноте, друзья, мы заканчиваем наш рассказ. Рассказ о городе Железовце, который тесно связан с историей европейской музыки и кулинарии.

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Будьте здоровы и, как всегда, слушайте нас завтра. Счастливо! Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утаишток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзелаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзелаборце был отправлен специальный поезд «Warhol Tour».
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс AgroSkills, ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рук. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичной расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нетрадичной расправки тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется, это очень долгая сказка, я с купюрами прочитаю начало ее, «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо, сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и на свое удивление получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже название богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган, хомус, по-словацки друмбля, принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей специфический и единичный в рамках Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставку клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником, вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
5: С нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июнь.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов. По мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Также, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утаишток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзилаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзилаборце был отправлен специальный поезд Warhol Tour.
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс AgroSkills, ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рух. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летнее чтение на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичные расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нет традиционной расправки, тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать начало сказки, которая так и называется. Это очень долгая сказка. Я с купюрами прочитаю начало ее. «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо, сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и, на свое удивление, получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с русского языка на словацкий, а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или, наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры, вроде бы отдаленных от себя народов. Варган хомус, по-словацки «друмбля», принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. на рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
3: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей в рамках Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
3: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально могу видеть выставку клавишных удобных инструментов разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
3: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
6: Видите, что, ну это тяжко, потому наоза, я хочу вам так же, каждый отборник, который сам придет.
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
3: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов.
7: У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов, Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
4: Часто кратко нам властне озву ай позостали.
5: С нами связывают занимаются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так. К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщевность в období май-июнь.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Также, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне и кризисному регулированию «Тени в облаках». Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзелаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзелаборце был отправлен специальный поезд «Warhol Tour».
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой агросалон, что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс AgroSkills, ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, словацкой кухне, местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетители порадуют и увлекают. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рух. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба». Нетрадичной расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нетрадичной расправки тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге.

0: Янко учился в школе очень хорошо. Сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янка неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и, на свое удивление, получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
1: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
0: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
1: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
0: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот

0: Эта параллельность мне удалось сохранить, а проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот это исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
1: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
0: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
1: И проводит, может быть, какие-то параллели?
0: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или, наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган, хомус, по-словацки «друмбля», принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. На рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
1: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
0: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
1: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директора музея Эрика Петрикова.
2: Гудомный музей специфический и единичный в рамках Словенской
3: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
1: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
4: Моментально можу видеть выставу клавишных удобных настроев разных.
5: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
1: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
5: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
1: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
5: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
3: С нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
0: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
3: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
0: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
2: Так наибольшая навщевность є в období май-июнь.
3: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
0: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную, музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Словакии необходимо укрепить свою продовольственную самообеспеченность и в то же время систематически готовиться к последствиям засухи, которая представляет собой все более серьезную угрозу для отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на церемонии открытия 51-й международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности «Агрокомплекс-2026» в Нитре. По словам главы государства, значимость отечественного производства особенно возрастает в периоды кризиса и неопределенности. Хотя сегодня можно заменить дефицит продовольствия импортом из других стран или континентов, по мнению президента, государство сильнее, если оно не зависит от помощи извне в ключевых сферах. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии обязано вернуться к идее проекта «Тихий поток». Так же, как у этого правительства, хватило смелости сказать, что мы начнем производство жьяри над Гроном, например, производство первичного алюминия. Точно так же, как у нас хватило смелости принять решение о строительстве нового атомного энергоблока в Ясловской Богунице. Я хочу, чтобы результатом работы Национальной комиссии по воде и засухе было принятие решения о строительстве еще одного огромного водохранилища в Восточной Словакии, сказал Фицо. Правительство приняло решение выделить сельскохозяйственному сектору дополнительно почти 165 миллионов евро. Об этом было объявлено в Нитре после выездного заседания правительства министром сельского хозяйства и развития сельских регионов Рихардом Такачем. По его словам, нынешнее правительство вывело сельскохозяйственный сектор на совершенно иной уровень, чем это было возможно в предыдущие годы. В конце августа в Братиславе состоялось официальное открытие инновационного центра Siemens Healthineers-Shift. Центр будет специализироваться на применении искусственного интеллекта в клинической практике, кибербезопасности медицинских технологий, квантовых технологиях. Центр станет не только местом разработки технологий, но и местом создания медицинских инноваций и ноу-хау, имеющих глобальное значение. По словам министра образования Томаша Друкера, Европейская комиссия не видит каких-либо серьезных проблем и рисков со Словакией в отношении выполнения целей национального плана обновления устойчивости. Он заявил это после экспертных переговоров в среду с представителями исполнительной власти ЕС в Брюсселе. Друкер отметил, что Словакия принадлежит группе стран, которые, судя по всему, будут очень успешными, о чем, по его словам, постепенно будет сообщать Еврокомиссия. На востоке Словакии в среду начались двухдневные национальные учения по гражданской обороне, кризисному регулированию, тени в облаках. Их цель – проверка реакции государства, спасательных и силовых структур на чрезвычайные события, в том числе нападение беспилотного аппарата, массовую катастрофу или нарушение воздушного пространства. Министр внутренних дел Матуш Утайшток в Михайловце заявил, что такие сложные полевые учения никогда не проводились в Словакии в таком масштабе, и это крупнейшее учение такого рода в истории. В пятницу 4 сентября Медзилаборце вновь откроется для публики после трехлетней реконструкции музей современного искусства Энди Уорхола. К этому событию приурочен международный ночной поезд из Праги. Как сообщил представитель словацкой железнодорожной компании Ян Бачек, это будет символическим продолжением событий 35-летней давности, когда по случаю выставки Энди Уорхола из Праги в Медзилаборце был отправлен специальный поезд Warhol Tour.
0: Тема дня.
1: На 51-й ежегодной международной сельскохозяйственной и продовольственной выставке «Агрокомплекс», которая открылась 2 сентября в выставочном центре в Нитре, представлены словацкие продукты питания, сельскохозяйственная техника, животные и ряд сопутствующих программ. Выставка продлится до воскресенья 6 сентября. Как сообщила пресс-секретарь выставочного центра Катарина Моравцева, в состав агрокомплекса также входят агросалон, национальная выставка животноводства и выставка охоты, лесное хозяйство и рыболовство. Одной из главных новинок года стало объединение с выставкой «Агросалон», что усилит презентацию механизации сельского хозяйства и современных технологий, сказала Моравцева. В выставочной зоне посетители смогут увидеть машины, инструменты и решения, которые помогают фермерам работать более эффективно и экологично. Будут продемонстрированы технологии, навыки вождения, а также организовано пространство для профессиональных встреч. В программу также входит конкурс AgroSkills, ориентированный на практические навыки учащихся средних профессиональных училищ. Национальная выставка животноводства продемонстрирует работу заводчиков и важность животноводства. Посетители смогут поближе познакомиться с лошадьми, овцами, крупным рогатым скотом и другими животными. Они также увидят овчарню с демонстрацией работы с животными и традиционную сельскую атмосферу, сказала Маравцева. По ее словам, в словацкой кухне местным производителям и сельскохозяйственной продукции также уделено много места. Посетителей ждут дегустации, кулинарная демонстрация, фермерская ярмарка, презентации производителей продукции, основанной на качестве, происхождении, мастерстве и честном труде. Сопутствующая выставка «Охота, лесное хозяйство и рыболовство» предназначена для любителей природы, лесов и воды. Она представит экспозиции, посвященные уходу за ландшафтом, охоте, лесному хозяйству и рыболовству. Программа дополнена интерактивными павильонами, посвященными темам программы развития сельских районов, которые познакомят посетителей с развитием регионов, инновациями и будущим словацкой сельской местности. Также организована выставка мелкого фермерства с кроликами, домашней птицей и голубями. Посетителей порадует и увлекает. Конкурс «Кроличий прыжок». Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рух. Коротко о том, что вас ждет в следующей части программы. В цикле «Летнее чтение» мы продолжим беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Владимира Штольмана. Затем мы пригласим вас в музыкальный музей в Долнокрупе. Вот такие сюжеты вы услышите сегодня, друзья. Оставайтесь с нами. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. В прошлый раз она рассказала в целом о своей работе переводчиком и о творчестве философа-прозаика Павла Штрауса. Она также перевела на русский язык книги другого словацкого автора Владимира Штольмана. Интересно то, что в своей профессиональной деятельности этот человек занимается техническими науками.
2: Да, это действительно человек необычный, очень вдохновленный и вдохновляющий своими интересами. Это доцент университета технического в Зволине, специализирующийся по вопросам леса. Я переводила две его книги. Первая книга «Проза», которая написана очень переживающим за природу и за человека, действительно учителем. Преподавателем. Он там и вспоминает своих студентов. Это сказки. И уже тут можно немножко остановиться и на некоторых вопросах перевода, например, название. Называется по-словацки «Мудрости старого дуба», не традиционной расправки. А вот уже в этом вопросе мудрости, если по-русски скажем, то это не всегда положительная эмоциональность. Зато в русских сказках есть понятие «Василиса Премудрая». Отсюда, долго размышляя, я подумала, что каждый русский человек или русскоязычный человек поймет, что такое премудрость. Отсюда выбор был мой связан с тем, что я назвала «Премудрости старого дуба». Нетрадичной расправки тоже прямо не переведешь, опять двусмысленность получается, поэтому решила более просто сказать, но более понятно для носителя русского языка, необычные сказки. Чем эти сказки необычны? В них очень сильно звучит экологическая тема, а ей гармонично дуэтом вторит и антиалкогольная тема. Поэтому, естественно, понятно, что преподаватель, имеющий отношения со студентами, очень переживает за будущее и народа в том числе. Вот в этом, при переводе этих прозаических произведений, этих сказок, я стремилась вот сохранить эту яркость эмоциональную, которая была видна и у автора, и сохранилась в книге. Поэтому разрешите мне прочитать. Начало сказки, которая так и называется. Это очень долгая сказка. Я с купюрами прочитаю начало ее. «Встреча со старым дубом». Где было, там было. За семью горами, за семью долами была одна деревня. В той деревне стояла у края леса избушка, в которой жил себе да поживал лесничий со своей женой и двумя детьми, сыном Янко и дочкой Мариенкой. Янко учился в школе очень хорошо, сверстники любили и уважали его за силу и смекалку. С самого раннего детства он любил один гулять по лесу. Родители были не очень этим довольны. Они боялись, что с ним может что-то случиться плохое, а они не смогут ему помочь из-за того, что не будут знать, где он. Янко на самом деле долго не верил, что с ним в лесу может приключиться что-то нехорошее. До того времени, до той минуты, пока не набрел на подпиленное дерево, которое неизвестно по какой причине лесорубы не свалили. Когда мальчик проходил мимо него, дул сильный ветер. Дерево в любое время могло упасть на землю. И в эту минуту Янко ясно представил себе, от чего его предостерегали родители. И даже подумал, что не зря говорится, родители всегда правы. Он быстро ушел с того опасного места, но от своих прогулок по лесу не отказался. Однако вел он себя уже осторожнее. На одной из таких прогулок он набрел на старый могучий дуб, который величественно стоял на лугу, расположенном на южном склоне холма. Тот выделялся могучей, развесистой кроной, мощным стволом, испещренным глубокими трещинами, огромными густыми ветвями причудливой формы, отдельные из которых уже высохли. Из-за этого дуб выглядел таким древним. Он напоминал мальчику сказочное волшебное существо. Величавость этого дерева, живописный луг и окружающий лес, аромат луговых цветов и стрекотание кузнечиков – все это вызывало у Янко неописуемое ощущение. Не раз бывало, что луг с дубом ему снились. После таких снов Янко вставал всегда полон энергии, замечательным настроением, которое держалось целый день. Янко с радостью возвращался на это место. Он всегда почтительно здоровался со старым дубом. Достаточно было минутку посидеть вблизи него, полежать в тени его кроны, вслушиваясь в окружающие звуки и вдыхая аромат луговых цветов, как сразу охватывало ощущение свободы и легкости. Когда Янко стал постарше, то заметил, что вблизи дуба ему очень хорошо думается. Не сказать, чтобы Янко был нелюдим. Он любил играть с другими детьми, но особо большого пристрастия к беззаботным детским забавам у него не было. Игры всегда должны были иметь определенный смысл. Янко любил рассуждать о разных вещах и явлениях, чтобы вникнуть в их смысл. Короче говоря, размышлять о различных вещах было для него развлечением. Ему нравилось, когда ему на ум приходили все новые и новые мысли. Да, о чем только Янко не думал, отдыхая под дубом. Временами у него появлялось ощущение, будто дуб читал его мысли и помогал ему искать ответы на разные вопросы. Ответы быстро появлялись из его размышлений. И к тому же они были понятными и оказывались правдивыми. Затем Янко попробовал обращаться с вопросами прямо к дубу и, на свое удивление, получал на них ответы. С тех пор старый дуб стал для Янко дедом всеведом.
3: Но это, наверное, не только для детей, но и для взрослых произведений.
2: Ну да, безусловно. Даже скорее для уже таких юношей или молодых людей, которые еще могут поменять свои представления, свои взгляды.
3: Итак, «Премудрости старого дуба» – это художественная проза, а другая книга, которую вы упоминали, это уже научно-популярная. Называется она?
2: Называется в переводе «Якутия. Жизнь на полюсе холода». Книга интересна тем, что культуру, историю, географию, жизнь в вечной мерзлоте сам автор почувствовал на себе и стремился донести до словацкого читателя, поэтому книга двуязычная. Правая сторона – перевод, левая сторона – оригинал, что дополнительно было сложно для переводчика, поскольку автор пожелал, чтобы тексты были параллельны. Поэтому, естественно, русский текст бывает длиннее, чем словацкий. И тут уже были технические моменты. Немножко изменялся интервал, длина и так далее. Но вот эта параллельность мне удалось сохранить. А проблемы переводческие были достаточно интересны, потому что получалось, что дважды перевод происходил с автор с русского языка на словацкий, но а мне авторские части, где он высказывает свое представление, это был перевод со словацкого на русский, а вот те части, где рассказывается о Якутии, там желательно было возобновить вот этот исходный культурный контекст, который, безусловно, менялся через перевод на словацкий язык.
3: Но что касается терминологии, наверное, какие-то названия просто приходилось оставлять оригинальные, да, вот и якутские?
2: Да, естественно, и сам автор тоже оставлял и приложил к своей книге словарь. Он много внимания уделил фольклору якутскому, в том числе и словесному фольклору, поэтому сохранил все названия всех богов, которые упоминаются, и называл он якутов не просто якута, а якуты-сахалары, поскольку мы знаем, что республика Саха, и это он использовал именно название якутское, то есть национальность, указанная дважды, получалась известная, традиционная для носителей русского языка и культурно близкая для носителей языка национального якутов. Я бы хотела обратиться и к тому фрагменту музыкальных инструментов, потому что, естественно, проблемы перевода фольклора требовали от меня прежде всего вернуться, обратиться к якутскому эпосу. Поэтому, кроме перевода, я еще изучала и монографии, посвященные переводам, поскольку сам по себе уже названия богов, они имели разные варианты, поскольку это не исходно русские названия. Поэтому тут вот эта часть была такого научного характера, чтобы и обобщить, и исходить из наиболее известных монографий, наиболее авторитетных авторов. А вот мне очень импонирует, что, рассказывая о Якутии, Владимир Штольман всегда присутствует как носитель словацкой культуры, что он и для своих студентов показывает вот это взаимодействие, восприятие носителя иной культуры другой культурой.
3: И проводит, может быть, какие-то параллели?
2: Да, безусловно, поскольку преподаватель в высшей школе, доцент, владеющий широкими познаниями и проявляющий творческие, достаточно яркие способности, безусловно, показывает тонкости в восприятии чужой культуры через свою или, наоборот, свою культуру соотносит с чужой. Поэтому вот выбранные музыкальные инструменты, отрывок из книги, которую я переводила, глава 6 «Музыкальные инструменты», и показывает, как все-таки близки культуры вроде бы отдаленных от себя народов. Варган, хомус, по-словацки «друмбля», принадлежит к самым древним музыкальным инструментам в мире. В Якутии он считается священным. Его вибрации объединяют человека со Вселенной и позволяют ему общаться с предками. Хомус есть практически у всех дома. Некоторые все время носят его с собой, как подвеску на шее. В прошлом использовались разные виды варганов – костяные, деревянные, тростниковые, медные – сегодня варганы производятся исключительно металлические, изготавливаемые из высококачественной стали. У некоторых из них мягкий язычок с нежным звуком, а у других жесткий для динамичной игры. Есть варганы с коротким язычком, а есть и с длинным, издающим глубокий и долгий звук, используемый в медитациях. Особенные варганы содержат от 2 до 4 язычков. В городе Якутск находится музей хомусов, используемых разными народами мира, основанный в 1991 году. Здесь можно увидеть индрумблю из Словакии. на рубеже 2011-2012 годов случилось потрясающее событие. В музее смогли договориться о том, чтобы космонавт Олег Кононенко взял с собой на Международную космическую станцию «Хомус». Это была не только оригинальная рекламная идея, но прежде всего это было проявлением священного почтения к этому инструменту. Жители Якутии гордятся тем, что их «Хомус» несколько месяцев звучал в космосе.
3: Замечательно. Виктория, мы благодарим вас за интересный разговор и будем ждать новых переводов.
2: Спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что мои переводы интересны. И буду очень рада, если следующие мои переводы вызовут внимание у словацкого читателя. Спасибо.
1: А мы продолжаем нашу программу. С вами в эфире Алена Ганева. Следующий сюжет будет тоже связан с музыкой. У Словацкого национального музея есть несколько организационных подразделений, и одно из них – музыкальный музей. Он расположен в историческом замке в селе Долна Крупа. Сам замок является национальным памятником культуры. Исполняет обязанности директор музея Эрика Петрикова.
4: Гудомный музей специфический и единичный в рамках Словенской
5: Республики. Этот музей уникален для Словацкой Республики тем, что управляет большим количеством предметов в своих коллекциях. У нас в распоряжении 137 экспонатов, будь то ноты или музыкальные инструменты. И мы готовим для них прекрасную выставку. Возможно, мы организуем ее к концу этого года, но в следующем году это будет точно.
1: О том, что увидит посетитель музыкального музея в его экспозициях, узнаем у его управляющего Томаша Волчака.
6: Моментально можу видеть выставу клавишных удобных настроев разных.
7: В настоящее время здесь можно увидеть выставку клавишных музыкальных инструментов и различных музыкальных шкатулок. Представлены и другие уникальные экспонаты, например, смычковое фортепиано, звук которого передается не ударами молоточков, а струнами. Есть у нас настольный орган. Это орган, который выглядит как обычный небольшой журнальный столик. Но когда вы снимаете столешницу, вы можете играть на нем как на настоящем органе. У него есть меха, как на обычном органе. Вы можете нажимать на педали и играть. К сожалению, на нашем конкретном экземпляре это не получится. Он не в состоянии издавать звук. Но на самом деле подобные органы звучат как самый настоящий большой орган. Только диапазон труб, конечно, меньше.
1: А какие еще редкие экспонаты найдем в экспозиции, помимо этого органа?
7: Знаете, это сложно, потому что у каждого эксперта, который сюда приходит, есть свои предпочтения. Все эти предметы в хранилище редкие, их здесь действительно много. Те же ценные струнные музыкальные инструменты 17-18 веков. В нашем хранилище действительно очень много интересных вещей. Мы стараемся представить их публике и проводим различные выставки. Но сейчас мы переходим к следующему этапу реконструкции, что несколько ограничит нас в этой деятельности. На самом деле, мы только недавно сдали строительную площадку, будем проводить реконструкцию крыши, стропил, домика Бетховена с памятником вестибюля и так далее. Поэтому сейчас мы снова будем некоторое время работать под строительными лесами, но эксперты используют это время для подготовки интересных экспозиций и выставок. После полной реконструкции усадьбы с замком посетители смогут найти здесь все, что их интересует.
1: Что ж, будем ждать окончания реконструкции, но сотрудники продолжают работу, да и музей не закрывается. Каким образом экспонаты попадают в музыкальный музей? Томаш Волчек, затем Эрика Петрикова.
6: В основном это наследие выдающихся композиторов или музыкантов. У нас, например, есть большой архив семьи Альбрехтов Микулаша Шнайдер-Тернавского. К нам попали музыкальные инструменты из их домов. Но у нас также есть большая и значительная коллекция народных музыкальных инструментов, которая действительно необычайна в глобальном масштабе.
4: С
5: нами связываются сами наследники. В настоящее время мы, например, занимаемся наследием композитора Евгена Сухоня. Да, именно так К нам часто попадают предметы из частных коллекций. Профессиональные сотрудники, которые разбираются в этом, проводят оценку предметов, высказывают свое мнение, после чего мы связываемся с Министерством культуры, чтобы узнать, можем ли мы осуществить эти приобретения.
1: Замок в Долнокропе, музыкальный музей, расположенный в нем, живут не только прошлым. Здесь бьет ключом культурная жизнь, продолжит Эрика Петрикова.
5: Мы организуем регулярно концерты. Это происходит в тесном сотрудничестве с организациями в пределах Трнавского края, а также нашими собственными силами. Мы также поддерживаем проекты, такие как «Культура для школ». В рамках этого мы собираемся запустить несколько серий концертов, начиная с осени. Я верю, что у нас все получится, то, что мы задумали. У нас есть замечательная идея – адвентные концерты перед Рождеством. Это будет прекрасно.
1: Начиная с 30 августа и до 12 сентября в цикле мероприятий «Розарий музыки 26» здесь состоится ряд концертов с экскурсиями и литературными чтениями. Концерты проходят под открытым небом в историческом английском парке при замке в Долнокропе. Так что приглашаем. Кстати, что касается посетителей, кто сюда приезжает?
4: Так наивысшая навщемность в období май-июн.
5: Наибольшее количество посетителей приходится на май и июнь, когда погода начинает быть благоприятной. Здесь также работает компания, которая проводит большую акцию по рекламе роз, ведь у нас здесь прекрасный розарий. Поэтому сюда приезжает много организованных туров, и количество посетителей быстро растет, причем не только из Словакии. К нам приезжают и иностранные туристы. Часто бывают гости из Австрии и Германии. В 2025 году мы прошли заключительную инспекцию после масштабной реконструкции усадьбы. И где-то в апреле здание было открыто для посетителей. И посещаемость с тех пор растет. Если в 2025 году общее количество посетителей составляло порядка 5000 человек, то в 2026 году мы достигли этого показателя уже за 2 месяца в мае и июне.
1: Сам замок в Долнокропе, стены которого еще помнят Людвига ван Бетховена, Ромена Ролана и других великих людей прошлого, заслуживает отдельного рассказа. Мы обязательно обратимся к его истории в скором времени. Этот памятник культуры имеет богатую архитектурную и музыкальную историю, а еще историю, связанную с цветами, а именно розами. Но об этом в другой раз. На этой музыкальной ноте, друзья, мы завершаем нашу программу. С вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Уважаемые слушатели, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч. Услышимся!